0: Народа, на видах всех твоих фантастичных цвета шумлево зимний пот. Ада, что не выпада, сору, что выбрик маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зимки, эти верти, что ты роги субить всем.
1: Пан не с твоей сфере, в тем веку замуж час. Ты здесь в нашей манере, как штубок за низший пляс.
0: Ада, не выпада.
1: Где бы Кубани, где кругла? Да кто бы тем малженством уши с ними стчал? Вот и годнею в падне встал!
2: Tylko pogodnie i tylko słonecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

Besser Rhythmus, man mit muss, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да?